0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 41 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Мой друг Серега, Серега Санин, Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют.

снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
0: Тверь, 104.8 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цепляет двигатель. Начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру #125 и узнайте, как это сделать. #125.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26-го года.
5: У фестиваля «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
1: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Действительно, пускай удача нам всем сегодня сопутствует, потому что с удачей это всегда такой момент неопределенности, в отличие от хороших песен. Они были и будут, гарантируем, в студии хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Следующие композиции, которая называется «Хуторяночка дуэтный», в том числе голос Алексея Петрухина, услышите. Какой голос?

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепи, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

«Люблю тебя далекую», так называлась композиция, которая звучала на волне хорошего радио. Ну а следующая песня, она в исполнении Таисии Повалий, «Твоих рук родные объятия» носит название. Про себя Таисия Повалий рассказывает правду, говорит, на счастье.

все со старта в ее возрасте очень-очень сложно, но тем не менее перебралась в Россию практически без всего, и это молодит, как будто ей 18, и начинает жить с нуля.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
3: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
2: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
4: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

вот как раз для того, чтобы ни в коем случае не забылось, Владимир Захаров на волне хорошего радио с песней «Позволь тебя любить». Перед этими выходными, в минувшую пятницу, выступал в программе «Живая струна». Мы это выступление живое записали. Очень скоро на наших официальных страничках шансона в соцсетях выложим для тех, кто дружен с песнями Владимира Захарова. Дальше Валерий Курас.

0: Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
0: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: и Сергей Любавин, чья песня под названием «Чужая любовь» побывала в эфире «Хорошего радио», и Михаил Шуфутинский, чей голос вы услышите дальше в композиции «Последний полет», отправится вместе с нами на фестиваль «Бархатный шансон» в октябре. Но не только эти артисты, на самом деле список артистов велик. За подробностями заходите на наш интернет-сайт radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет это акция. Но мы отправляемся с 24 по 30 октября на берег Средиземного моря для того, чтобы провести легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». 6 музыкальных вечеров ждут вас, и песен будет огромное количество. Так что присоединяйтесь, будет очень здорово. Мы таким образом с вами возродим лето в середине осени.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской.

8 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Правительство утвердило перечень из 24 видов продуктов питания, цены на которые будут отслеживать с 1 января. В список вошли рыба, мясо, масло, молоко, яйца, сахар, соль, овощи. Мониторинг будет идти по всей цепочке движения товаров от производителя до магазина. Это позволит своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что в августе сильнее всего цены снизились на черный чай почти на 24%. Также подешевели сахар и гречка. Министерство просвещения увеличило количество часов на начальную военную подготовку в школах. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». Ранее было 20%. Сейчас нагрузка составляет 68 часов за 4 учебных года, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Курс изучают исключительно с 8 по 11 классы. Школьники осваивают навыки оказания первой помощи, учатся действовать в чрезвычайных ситуациях и при объявлении эвакуации. Грибные туры чаще всего представляют собой однодневные поездки с гидом, который показывает грибные места. Стоимость составляет в среднем 4-5 тысяч рублей, рассказали в Российском Союзе туриндустрии. Второй формат предполагает, что туристы приезжают в другой город и живут 2-3 дня на базе отдыха или в загородном отеле. Наиболее массовые выезды совершаются в Московской, Ленинградской, Тверской областях и Карелии. В Подмосковье уже пошли белые грибы, есть подосиновики, рыжики, маслята, чернушки, волнушки, свинушки. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве +11. Евгения Неркушева, радио «Шансон».

0: моя красавица бабка. Мечта блатного поэта.
1: А мы этого поэта, этого музыканта, этого артиста с большой буквы от всей души сегодня поздравляем с днем рождения, с юбилеем. 75 лет исполнилось Александру Розенбауму. И перед самым юбилеем спросили мэтра, а как бы он мог охарактеризовать одной песней собственную жизнь. И, подумав, мэтр сказал, выбрать одно очень сложно, ближе всего утиная охота. Летать так летать, стрелять так стрелять, любить так любить. Но летать пожелаем, чтобы и впредь тоже с новыми песнями. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. «Город древний» звучит дальше на хорошем радио.

0: пусть другие пропоют.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

«Белая река». Со словами «Тебя искал я всю жизнь» на радио «Шансон». Но эту вот историю семейную поддержит Виктор Дорин уже на «Шансоне». И делится, кстати, Виктор Дорин своей семейной жизнью, историями. И говорит, это не только любовь и романтика. Иногда это просто два любящих человека, которые очень громко пытаются доказать, что любят друг друга. Так что я выберу тебя, но на повышенных тонах на радио «Шансон». Мы

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить. «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын», в торговых центрах «Зеркало», «Добрыня» и «Атолл». Акция действует до 1 октября 2026 года.
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
5: Спасибо.
7: Мы вам
5: большое.
7: Очень
5: спасибо
7: благодарны.
5: Большое.
7: Мы вам
5: благодарны. Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Песня под названием «Прости, прощай» давала мне хорошего радио. Да, на смену спешит ей уже следующая дуэтная в исполнении Татьяны Булановой и Дениса Майданова. Москва, Санкт-Петербург. Вот к этому списку городов можно прибавить еще и Екатеринбург, потому что в пятницу там, в Екатеринбурге, стартовал международный фестиваль молодежи. Представители 190 стран приехали на этот фестиваль, и Денис Майданов тоже поучаствует в этом фестивале.

современных способах связи и имейлами меняются с ребятами. Мы тоже шагаем в ногу со временем. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Так что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Любимых артистов слушайте дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.

я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась. Но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ветераны СВО получили специальные гарантии от увольнения. Работники, чей трудовой договор был приостановлен из-за военной службы, а затем возобновлен, получают преимущественное право остаться на работе при сокращении. Об этом рассказал РИА Новости глава Центра стратегических разработок Павел Смелов. Работодатель не может уволить сотрудника по своей инициативе в период его временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске, за исключением ликвидации организации, либо прекращения деятельности. Российские власти планируют организовать подготовку наставников в сфере цифровой гигиены. Они будут передавать гражданам знания о правилах безопасного поведения в интернете, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Наставниками смогут выступить учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, банков, операторов связи, учреждений культуры, полицейские, а также волонтеры и представители предприятий. Отдельная задача – подготовка наставников для пенсионеров. Для этой работы планируется привлекать, например, студентов технических специальностей. Они могли бы помогать пожилым в освоении цифровых навыков и правил безопасности. Отток абитуриентов с Дальнего Востока за 5 лет сократился вдвое. Сегодня 80% находят для себя образовательные программы в макрорегионе, сообщила в интервью РИА Новости замглавы Минвосток развития Эльвира Нургалиева. По ее словам, ведущие вузы меняют содержание программ в связке с работодателями и повышают в том числе миграционные показатели. Для молодых специалистов работает льготная ипотека, также действует программа арендного жилья. Треть стоимости квартиры компенсируют из федерального бюджета, еще треть – регион. Пакистан намерен в 10 раз увеличить число студентов в российских вузах. Сейчас в нашей стране высшее образование получают около 1300 пакистанцев, сообщил посол этой страны. По его словам, пакистанская сторона поощряет приглашение российских преподавателей для обучения русскому языку в республике. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +12. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Было клево той весной.
1: А Дагомыси на волне хорошего радио звучала композиция в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Но вот про отдых, про поездки туристические будет повод еще чуть-чуть попозже вам рассказать подробнее. Пока о тех песнях, которые в эфире в ближайшие минуты побывают. «Сладкий яд» обязательно после Дагомыса послушаем, уже звучит. «Повзросление наши дети» тоже рассчитывайте услышать. И «В чужие края» зазвучит на волне хорошего радио в ближайшие минуты, потому что музыки много. А «Шансон»?

повзрослели наши дети. Название композиции, которая на волне хорошего радио прозвучала, «В чужие края». Это уже следующая песня, которая к нам присоединяется. И вот как раз про туризм, про чужие края обещал ваш покорный слуга поведать. Вот примерно 10 миллионов наших сограждан за полгода вылетели в чужие края отдохнуть. Но ответственное министерство прогнозирует, что годовой турпоток по России останется на уровне прошлого года, около 92 миллионов поездок. Ездят обычно парами в формате мини-поездок на 1-3 ночи.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Как много нежно.

Если с мужем хорошо, то мужа под одну подмышку, подруг под другую подмышку и прямиком на столичную лайф-арену 14 ноября. Там мы устраиваем всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», чтобы всем было хорошо. Подготовили для вас несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и соответствующее настроение. Будет возрастное ограничение 12+, и артистов будет очень много. Григорий Лепс, которого дальше послушаем, тоже придет на «Разгуляй». Для того, чтобы узнать обо всем, о подробностях, заходите на наш сайт radioshanson.ru и знайте, что самые доступные билеты, они на танцпол. Там каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника под названием «Эх, разгуляй».

исполнении Афины на хорошем радио послушали песню под названием «Как долго я тебя ждала». Но так и знаете, что перед этими выходными Афина выпустила свежую песню. Обновка носит название «Романтика железных дорог», и во всемирной паутине уже можно найти и оценить, послушав. Мы же слушать будем до завершения часа «Танго» уже звучит, и чуть позже песня под названием «Летай».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Самые низкие показатели безработицы зафиксированы в трех регионах. Это Калужская, Нижегородская области и Хабаровский край. Там нетрудоустроены менее 1% граждан трудоспособного возраста, сообщает Росстат. В пятерку регионов с наименьшими показателями безработицы входят также Новгородская область и Ханты-Мансийский округ. В целом по стране уровень безработицы в июле составил 2,3%. В Москве зафиксировали порядка 620 ДТП с участием мотоциклистов за 8 месяцев. Это на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Интерфаксу заммэра столицы Максим Лексутов. По его словам, мотосезон подходит к концу. С наступлением осени мотоциклистам необходимо учитывать изменения дорожных условий, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. Осенью мокрый асфальт и опавшие листья снижают сцепление шин с дорогой и увеличивают риск аварий. Жилье в подвальных и цокольных помещениях исчезает с рынка недвижимости Москвы. Люди лучше знают о рисках, а городские службы стали чаще проверять такие помещения и выдавать предписания. Уже проданные подвалы все чаще будут использовать под офисы и другие коммерческие функции, сообщает ТАСС. Несколько лет назад этот рынок активно развивался в столице. По сравнению с обычной квартирой в том же доме, подвальные помещения обходились минимум вдвое дешевле. Главная проблема таких объектов в том, что через подвалы проходят трубы, электрические щиты и другие коммуникации, которым управляющая компания должна сохранять доступ. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

знаете, как скажут пессимисты, да, шагаем по дороге, но к понедельнику. А оптимисты скажут, а нет, идем мы по дороге в воскресенье, и еще долго идти, и путь интересный. Во многом благодаря хорошим песням. «Первая любовь» дальше звучит на радио «Шансон», а может быть, тоже услышим в студии хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте.

некая неопределенность есть все-таки в этой песне под названием «А может быть», что касается нашей всенародной танцплощадки, вот здесь все четко уже определено, когда и где. На Лайф-арене 14 ноября мы собираемся вместе с любимыми артистами, танцуем и поем, и Стас Михайлов обязательно придет для зрителей возрастом старше 12 лет. Эта акция, будет музыка, будут энергичные танцы и будет отличное настроение.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
3: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
4: Доченька, что это там рисуешь?
5: Это домик.
4: А почему он весь в трещинках?
6: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
5: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль — это проще простого.
7: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
8: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

Он не просто видит свет, он сам источает свет и освещает нам дорогу, и всех нас освещает. С днем рождения мы сегодня с удовольствием поздравляем замечательного человека Александра Розенбаума. Не просто с днем рождения, с юбилеем 75 исполнилось Александру Розенбауму. Конечно, желаем здоровья, конечно, желаем новых композиций, потому что верим, они будут, обязательно будут. Чувствуя, как живет этот человек, понимаем, что без новинок он нас не оставит. Я вижу свет на радио «Шансон».

вечерний макияж, из крыши луна куда-то слезла. Жена, ты помнишь, летний дождь знакомил нас и провожал нас до подъезда. Сырой асфальт похож на черную дыру, и так тепло, уютно дома. Я предложу тебе сыграть со мной в игру, что мы с тобой лишь знакомы, просто знакомы.

все тебе и не писал стихи смешные, не замолкал на полуслове иногда, чтоб посмотреть в глаза родные. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем.

поглядев, заглядевшись на тебе, и ты прольешь на скатерть лужу. Давай представь, что ты еще мне не жена, а я пока не буду мужем. Заговори, и станут новыми слова, и без причуд не обойдется. Щекой ладонь твою согрею, как тогда, и, может, молодость вернется. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем.

лица знакомые, снова по жизни пойдем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Лихая, но очень интересная, особое музыкальное путешествие в Новосибирск, Томск и на Алтай задумала Вика Ветер, уже гастролировала по Сибири, соскучилась очень, и программу решила назвать «Обещала и вернулась». Ведь обещала же, и слово держит. Подготовка идет полным ходом, стартует в середине этого сезона. Ну а на волне шансона следующая композиция на Дерибасовской называется. Валерий Курас исполнит.

0: попал.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
6: В интернете наберу prisma-okna.ru.
7: Подробности на сайте.

0: Семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: Новый LG X50+ готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий LG X50+ в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре LG BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указано максимальное смотри, потому что компания не выходит. Нет, это подробности LG BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: LG. Надежность в движении.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Санкт-Петербург вошел в топ-5 самых трезвых городов России. Житель северной столицы выпивает менее 6 литров алкоголя в год. Средний показатель по стране рухнул до отметки 30-летней давности. Около 7,5 литров на душу населения, сообщает РИА Новости. В Свердловской области и Татарстане показатель составляет почти 10 литров. Минсельхоз объяснил подорожание сахара сезонным фактором. С увеличением объемов переработки сахарной свеклы нового урожая предложение будет расти, что традиционно приведет к снижению цен, сообщает Интерфакс. В прошлом году в России собрали почти 49 миллионов тонн свеклы, на 8,5% больше, чем в 2024. Этого достаточно для обеспечения внутреннего спроса и для экспортных поставок. В первой половине текущего года положительная динамика сохранялась. Правила проведения школьных олимпиад изменятся. За списывание вводится запрет на участие в любых олимпиадах в течение года. Ранее удаленный школьник терял право участвовать только по тому предмету, на котором его поймали. Теперь он лишается права участия по всем предметам в текущем году, сообщила парламентской газете сенатор Людмила Скаковская. По ее словам, инициатива гарантирует объективность результатов. Дипломы победителей Всероссийской олимпиады школьников дают право поступить в ведущие вузы без вступительных испытаний. Москва может привлечь туристов из Шанхая снежной погодой. В этом китайском городе не выпадает снега или его бывает очень мало, рассказали ТАСС в отделе управления культурой и туризма Шанхая. Там считают, что туристические поездки в российскую столицу могут привлечь в основном молодых людей. Ранее сообщалось, что турпоток из России в Шанхай с 2019 года вырос на 300%. В прошлом году город посетили 385 тысяч россиян, а за минувшие 7 месяцев уже 420 тысяч. Россия заняла второе место по турпотоку в Шанхай, на первом – Южная Корея. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 15, днем без осадков, до 17 градусов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Да уж, пути неисповедимы. Куда нас выносит эта жизнь, мы предугадать, к сожалению, а может быть, к счастью, и не можем. Любит, не любит. Это та самая ромашка, которая нам подсказывает, что будет дальше, или наоборот, разочаровывает. «Пальма де Майорка» звучит на волне хорошего радио в студии «Шансона». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Вот тут гадать не приходится. Отдыхаем вместе.
1: Утро неслышно ступает.

0: И вот тут совершенно неважно, дома вы, в дороге ли, или на работе, где удобно, именно вам слушайте песни любимых артистов. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет. «Синяя плаца» уже звучала в эфире хорошего радио. Ну а теперь «Карелия».
1: Стих обмелевший перекат в Карелии середина лета. Ныряют ласточки в закат. Тепло стоит

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 1 октября 2026 года.
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
5: Спасибо.
7: Мы
5: вам
7: очень
5: спасибо
7: благодарны.
5: Вы вам благодарны.
8: Большое спасибо.
9: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

на радио «Шансон». Виктор Королёв с чашечкой кофе, ароматом ванили. Но раз уж в эфире возникла такая съедобная тема, про Виктора Королёва можно добавить. Обожает, когда в выходные тихо, спокойно. Вот тогда артисту счастье улыбается. И самая главная удача для Виктора Королёва, что лампочка в холодильнике работает. Тогда вот по выходному пансионс, как говорится, сошелся.

как хищная пантера пронеслась и мною, как мальчишкой, овладела. Я взгляд мой страстный обожглась. О, чужеземка из страны банана, зачем на твой соблазн поддался я?

0: дорожить.
1: «Если рядом друг» — вот название композиции в эфире «Хорошего радио», все еще звучащий. И действительно, добрый друг и хороший товарищ, и замечательный коллега Рит Виноградова скоро присоединится к нашей дружной компании, уже близко, невдалеке, по крайней мере, так можно сказать, от студии «Хорошего радио». Так что можно спокойно прощаться. Ваш покорный слуга Андрей Петров. С вами расстаюсь до завтрашнего дня. В эфире «Шансона» обязательно повстречаемся и послушаем много-много именно хороших песен, чтобы жизнь казалась лучше. Да нет, не казалось, чтобы была лучше на самом деле.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
9: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
10: Радио «Шансон».

полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Черногория может отложить введение визового режима для россиян, если оценит экономический ущерб от сокращения турпотока из России как значительный. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. По ее словам, ажиотажного спроса на туры в Черногорию со стороны россиян сейчас не наблюдается. Ранее стало известно, что эта страна с 1 ноября введет визовый режим для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Мера принята для полной синхронизации визовой политики Черногории с политикой ЕС. Россия начала поставлять легковые автомобили в Оман. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, отечественные компании активно осваивают рынки африканских стран. В Нигер и Того, например, ввозят минеральные удобрения. Это позволяет России диверсифицировать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Кроме того, растут поставки отечественной продукции в Аргентину. Более 200 тысяч иностранных студентов ехали в Россию в первом полугодии. В основном это граждане Казахстана и Китая, а также Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Данные статистики изучила РИА Новости. Показатель по Азербайджану увеличился примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Более чем наполовину выросло число студентов из Бангладеш. 568 человек въехали из Нигерии. Президент Владимир Путин одобрил большую программу реставрации государственного Эрмитажа, рассказал РИА Новости генеральный директор музея Михаил Петровский. По его словам, большая реставрация проходит каждые 30 лет. Сейчас необходимо отреставрировать фасады, несколько залов и паркетов. В частности, особое внимание уделят Меньшиковскому дворцу и его уникальным плиточным интерьерам, а также Эрмитажному театру. До этого комплексная реставрация основного комплекса музея проводилась в 2010-2014 годах. Тогда отремонтировали крыши, чердаки и вентиляционные шахты. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Музыка для тебя. Бессменный хит от Стаса Михайлова. В столице полдень. Солнечное музыкальное время. Проведем вместе ближайшие 6 часов. Меня зовут Рита Виноградова. Сегодня воскресенье, напомню. Этот день создан для отдыха. Меньше сложных задач, ответственных событий. Замедляемся, расслабляемся. Делаем это вместе с любимой музыкой на радио «Шансон». Сергей Любавин далее.

птицы от Ирины Круг. Птицы осенью все делают правильно. Почувствовали, что становится холодно, собираются и улетают туда, где тепло. Ну, а мы, конечно, остаемся. Поэтому тоже начинаем постепенно утепляться, вспоминаем, куда мы вообще положили теплые вещи.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

только б свечи не сжечь карбюратор, или что у них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины.

он скажет ей речь на клаксоне, или что у них есть еще там. Это скопище машин на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры.

ему с плеч. Или с капота, или что у них есть еще там. Нет, развилка как беда, стрелки врозь всего пи...

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
2: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
1: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
3: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Ближняя 10. Телефон 260-1240.

0: мы едим.
1: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Джили на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

сколько чувств и переживаний Артур Руденко один на двоих. А счастье абсолютно не зависит от возраста. Влюбиться можно и в 20, и в 40, и в 60. Начать новую жизнь можно в любой понедельник. Сегодня воскресенье, нужно об этом помнить, поэтому завтра начнем что-то новое. Сегодня предлагаю просто быть счастливыми и послушать хорошую музыку. Виталий Аксенов, позитивная песня «Поезд».

не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор. Помню, матушка сказала, вот локомотив, что умела, все отдала, но надо уходить.

если ответить честно, сколько раз за сегодняшний день вы взяли телефон проверить время, а через 5 минут все как в тумане, уже листаете ленту с неизвестными людьми? Только представьте себе, активное время в смартфоне превышает 5 часов в день у более 50% россиян. Каждый третий использует смартфон более 4 часов в день. Может быть, хоть сегодня проведем менее 5 часов. Послушаем хорошую музыку на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
2: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
3: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
4: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Но прокатывают.

13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию пока остается ниже, чем к традиционному. Люди предпочитают приходить на избирательные участки, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, для повышения доверия к электронному голосованию создается специальная контрольная группа из специалистов. Кандидатуры предлагают все политические партии, в том числе оппозиционные. Всероссийский рекорд по количеству штрафов за использование мобильного телефона во время вождения побили в Махачкале. За один день сотрудники госавтоинспекции выписали 810 протоколов на общую сумму около 1 200 000 рублей. Сумма штрафа составляет 1500. Об этом пишет «Московский комсомолец». Предыдущий рекорд принадлежал столице и составлял 763 нарушения. Услуги и сервисы портала мост.ру пользуются популярностью у жителей регионов. Более 16% посещений портала приходится не на москвичей. Сервисами столичной цифровой экосистемы активно пользуются жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска. Пользователи могут подготовиться к поездке или переезду в Москву, пополнить карту «Тройка», оплатить проезд по платным дорогам и найти точки городской сети Wi-Fi. Суперсервис «Переезд в Москве» также формирует персональные подборки инструкций и помогает найти школы, спортивные секции и центры госуслуг. Через мост.ру можно оформить единый читательский билет, забронировать книги в библиотеках, выбрать место для проведения свадьбы. Самыми популярными туристическими направлениями в предстоящие новогодние праздники у россиян могут стать Египет, Вьетнам, Таиланд и Арабские Эмираты. Более ясная картина будет к концу сентября, началу октября, заявила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, соотечественники начали бронировать туры на Новый год в конце августа. Бронируются также Танзания и Мальдивы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

А мы зовем счастье и начинаем новый час на радио Шансон. Добрый день, дорогие друзья. Пусть этот день будет легким, обязательно с хорошей музыкой. А сегодня самому музыкальному медику, коренному ленинградцу, народному артисту России, нашему дорогому Александру Розенбауму, исполнилось 75. Александр Яковлевич, от всей души желаем вам здоровья, сил, вдохновения, любви. Пусть жизнь продолжает дарить поводы для новых песен, а все самое важное остается с вами на долгие годы. А прямо сейчас Евгений Кемеровский, Александр Юрпалов. Вдруг не бывает вдруг.

0: и нигде.
1: А вы знаете, что группа «Лесоповал» станет одним из участников музыкального легендарного праздника всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», которая состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. Мы вас с удовольствием туда приглашаем. Уникальный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Самые доступные билеты на танцпол. Можно стать частью большого музыкального праздника, быть максимально ближе к сцене и, конечно, потанцевать с любимыми артистами. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов и другие. Возрастное ограничение 12+.
2: Стану я вперед загадывать, могу поплакать и смолчать.

0: и полгода.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч.

0: рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
1: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот». Гордость поколений.
3: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
4: Новый Белджи X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Белджи X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Белджи BCR Motors на Новикова прибоя 4. Указано максимальное цена при продаже, что не выходит. Нет, подробности Белджи BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82.

Это легендарный дуэт шансона Михаил Круг, Вика Цыганова с песней «Постой, душа». И каждому из нас хочется сказать своей душе именно эти слова. «Постой, не спеши, не торопись куда-то бежать, дай себе время все понять, пережить, отпустить». Мы часто очень торопимся жить, забываем спросить себя главные слова, а как я вообще, чего я хочу, куда иду. Поэтому давай сегодня хотя бы не будем, не спеши.

0: А если вы в Москве, похоже, с осенью пока торопиться не стоит. Синоптики обещают, что сентябрь может подарить и теплые дни, и настоящее бабье лето. А может и не подарить. Мы надеемся и верим, что последний полет с летом все-таки случится. Поэтому ловим последние теплые деньки, гуляем, наслаждаемся и послушаем Михаила Шуфутинского. Прямо сейчас.
1: Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде

Два часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Кремле допускают возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта на Украине. Лидеры подробно интересовались этой темой и выражали готовность помочь в поиске решений. В свою очередь Владимир Путин приветствовал их инициативу и предоставил подробную информацию о положении дел. Как пишет Москва-24, ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия считает площадку Абу-Даби вполне приемлемой для проведения нового раунда трехсторонних встреч. В социальном фонде сообщили, что россияне могут подать заявление на продление единого пособия в последний месяц срока ранее назначенной выплаты или в следующем месяце. В ведомстве уточнили, что при одобрении заявления пособие продолжит поступать по стандартному графику. В обоих случаях соцфонд проведет комплексную оценку нуждаемости семьи. По общему правилу, единое пособие назначается на 12 месяцев. Его предоставляют малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет, а также беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня, завтра 84.26, евро 97.87. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Неподражаемая Любовь Успенская в эфире радио «Шансон». Напомню, завтра начинается очередная рабочая неделя. А исследования показывают, что ощущение нестабильности и непредсказуемости становится одним из заметных источников рабочего стресса. А значит, сегодня особенно полезно напомнить себе, не все нужно решать именно сейчас. Сейчас можно послушать хорошую музыку. Иван Кучин, «Пой, гитара». В моей печке.

0: радио «Шансон» реклама.
1: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. «Джак Т-9».
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19.00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и ЦУМе. Акция действует до 1 октября 2026 года.
8: Доченька, что это там рисуешь?
9: Это домик.
8: А почему он весь в трещинках?
10: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
9: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
11: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.

0: Киджин. Знаем, любим и едим.
1: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Благодарю вас.
4: Спасибо.
6: Мы вам очень
4: спасибо
6: благодарны.
4: Вы вам благодарны.
7: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. Участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

Группа «Воровайки» в эфире со своим особенным и неповторимым жанром. Сегодня, напомню, 13 сентября. Уверена, у каждого из вас много поводов и для улыбки, и кого-то поздравить хочется. В следующем музыкальном будет целый час добрых слов. Пообщаемся, подарим друг другу хорошее настроение. Ну а сейчас Виктор Королев. Будем топить лед, греться вместе. Дарим хорошее и теплое друг другу.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Юрий Барабаш, хочешь, я прибегу, а я хочу, чтобы ваша осень была насыщенной на самые радостные события. Мы приглашаем всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Уже совсем скоро состоится душевная встреча звезд и слушателей радиостанции. Пройдет она в Турции, на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Для вас выступят любимые Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин и другие артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект о запрете отказывать в предоставлении кредита из-за инвалидности. Как пишет ТАСС, ссылаясь на депутатов, в случае принятия законопроект вступит в силу через 3 месяца после опубликования. Документ переводит уже сформулированный Банком России стандарт равного обслуживания клиентов из рекомендательного в обязательный. При этом уточняется, что регулирование не ограничивает право кредитора оценивать платежеспособность и кредитный риск заемщиков. В рамках изменений также не допускается включение банками и страховыми организациями положений, которые дискриминируют людей с инвалидностью. В МВД перечислили обстоятельства, при которых необходимо менять водительские права. Прежде всего, это нужно сделать при истечении срока действия удостоверения, утрате или хищении, а также при смене фамилии. Как пишет сайт «Говорит Москва», ссылаясь на ведомство, права также нужно менять, если они пришли в негодность вследствие износа или повреждения, а сведения, указанные в водительском удостоверении, либо в его части, невозможно определить визуально. Кроме того, права подлежат обязательной замене при подтверждении у водителей изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний. Большинство россиян не получают обратно деньги, которые они ранее одолжили друзьям, родным или коллегам. Согласно опросу, деньги в долг хотя бы раз давал 91% опрошенных. Больше всего таких респондентов оказалось в Приволжском федеральном округе. Как передает РБК, ссылаясь на данные исследования, более чем у половины участников опроса ухудшились отношения с близкими после того, как те не вернули долг. Чаще всего о таких последствиях сообщали жители Южного федерального округа. 53% россиян заявили, что больше не готовы одалживать деньги человеку, который однажды их не вернул. Доллар на сегодня, завтра 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» про

Песня «Вот и здравствуй». Начинаем наш час приветов на радио «Шансон». Это значит, в ближайшее время можно совершенно официально признаваться в любви, передавать приветы, поздравлять родных, друзей. И все это будет в прямом эфире радио «Шансон». Плюс 7 900 955 103 0. А сегодня у нас особый повод. Юбилей отмечает Александр Розенбаум, наш дорогой, наш любимый. И радио «Шансон» от всей души поздравляет Александра Яковлевича. Александр Розенбаум – это наш артист, чьи песни знаем наизусть. Когда слышишь первые аккорды, все, дальше можно подпевать. Потрясающая музыка. Желаем Александру Яковлевичу здоровья, вдохновения, новых песен, концертов. Ну, а нам очень-очень много лет слышать, подпевать, каждый раз находить в его песнях что-то свое. Поэтому прямо сейчас мы послушаем нашего любимого артиста. «Рубашка нараспашку».

0: радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» остался 41 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловли. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенцев.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас, только для вас.
3: Чудесное воскресенье предлагаю провести вместе здесь на волне радио «Шансон». Мы прямо сейчас передаем приветы плюс 7-909-955-103-0. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет моему любимому мужу Валерию. Спасибо, мой родной, за то, что со мной рядом и поддерживаешь все мои порой безумные идеи. Наталья из Калуги. Хотим через вас поздравить Шманова Ивана с Днем танкиста, внук Александр, дочь Наталья. Мы присоединяемся к поздравлениям. Здравствуйте, радио «Шансон». Привет, моя любимая супруги Ани Бардачевской и своим любимым детям Ангелине, Дмитрию, Данилу, Михаилу, Веронике, ваш любящий папа и муж, отец, герой настоящий. Люблю вас, мои родные и любимые. Далее поздравляем любимого мужа и отца Стародубцева Юрия с Днем танкиста. Желаем от души, чтобы были дни все хороши, чтобы родные все любили. Билось сердце теплота, на руках в семье носили и сегодня всегда. Мы тебя очень любим от дочки Полины, от дочки Поли и жены Галины. И следующая песня специально для всех наших радиослушателей, для вашего хорошего настроения. Музыки много. «Шансон» один.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Цезар Сити, Ливния, Палаццо Беагой, Цезар Силикон, Дом Малевич, Айс Тауэр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте премиерекорде.ру.
7: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
8: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
9: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима.

0: разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для того, что важно. В BCR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Джили на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Привет всем моим родным и близким, семье Кирьяк, Наталье, моему любимому Сергею. Мы сейчас на озере Бисерево отдыхаем. Шашлычок, хорошее настроение. Привет от Ольги. Ольга, вам ответный привет. Передаю привет своей мамуле Елене Михайловне из Прокопьевска. Вы ее верный попутчик, когда нас нет рядом. Мамуля, я тебя очень люблю. Спасибо, радио Шансон. И мы очень-очень рады быть всегда рядом. Добрый день, любимое радио. Хочу передать своей любимой супруге и штурману по нашим далеким трассам на дальних расстояниях Натуле Николай из Обнинска. Сегодня у Ольховик Карины и Вячеслава юбилей. 40 лет совместной жизни. Рубиновая свадьба. Карину и Славу поздравить мы рады. Пусть жизнь ваша мчится по светлой реке. Здоровья вам, крепкого мира, тепла, чтоб сказка счастливая судьба ваша была. С уважением, дочери Алена, Ангелина, зятья Женя, Леша, внучки Алиса и Диана, подружки Елена, Юлия, сваты Ольга, Александр. Следующая песня специально для вас. Еще одно сообщение, кстати, всех парикмахеров с праздником всей нашей большой страны, пишет Николай.

Продолжаем час приветов на радио Шансон. Меня зовут Рита Виноградова. Я всем желаю прекрасного, отличного, солнечного воскресенья. А есть люди, которым мы давно собираемся позвонить, написать, сказать что-то хорошее, но все время откладываем. Сегодня отличный повод этого не делать, поэтому пишите. Не нужно откладывать. Плюс 7 909 955 103 и 0. Сегодня Ульяновску 378 лет. День города всех нас с праздником, написала Тамара из города Ульяновска. И Ульяновску огромный привет от радио Шансон. Далее. Шансон, здравствуйте, у меня сегодня... А мне сегодня одиноко. С уважением, Татьяна. Татьяна, ну как одиноко? Но мы вот все здесь, вот рядом с вами. Как вам одиноко? Всем привет. Передаем привет нашим родителям, Оксане и Алексею. Они сейчас отдыхают. А у нас все под контролем. Огород поливается, помидоры солятся. Ваши дети Жанна и Назар.

0: 13 сентября сегодня. И в России отмечается несколько праздников. День танкиста, день программиста, день парикмахера. Самые искренние поздравления от радио «Шансон». Наш номер для ваших поздравлений и признаний. +7 909 955 103 0. Здравствуйте, радио «Шансон». Поздравляю Светлану Ткач с профессией парикмахер. С профессиональным праздником от Сергея, мужа. Привет Анатолию Малышеву. Он лучший сварщик юга России. Владимир из Екатеринбурга пишет: «Мне тоже одиноко». Это сообщение для Татьяны. А у нас с мужем завтра медная свадьба. Поздравьте нас, пожалуйста, 7 лет совместной жизни. Друзья, пожалуйста, подписывайте сообщение. Это очень важно. И даже можно указать город. Это будет замечательно. Мы всех поздравляем с медной свадьбой особенно.
1: Шансон. Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
9: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Пролетает время, когда душевно, когда тепло и хорошо. И мы завершаем час приветов. Меня зовут Рита Виноградова. Сегодня 13 сентября, напомню. Дорогое радио, поздравьте мою сестру Ольгу Кармацких из Тюмени с днем парикмахера. Она шикарный мастер, прекрасный человек, просто красавица. Сегодня приболела, и пусть хорошая песня добавит радости, направит на восстановление. Сестра Таня и Саша с Кубани. Поправляйтесь, пожалуйста, Ольга. И только хорошее, позитивное настроение. Конечно, радио «Шансон» всегда с вами, всегда поддержит. Поздравьте, пожалуйста, мою Заиньку Букову Ирину Сергеевну за то, что она самая любимая, самая желанная, самая лучшая на свете. Родила мне двух прекрасных сыновей. Эрика и Тимура всегда рядом, поддержит. Любимая, спасибо тебе, что ты есть в моей жизни. Исполнилось 20 лет, как мы сказали, да, в ЗАГСе, семья Боковых, город Батайск. Но мы, конечно, читаем и восхищаемся такими теплыми словами. Желаем вам счастья, много-много лет совместной жизни и любви, конечно же. Передаю привет моим девочкам Лене и Оле. Мы сегодня собрались вместе, готовим салат и слушаем радио «Шансон». Вот это отличный воскресный план. Свои люди рядом, что-нибудь вкусное на столе, любимое радио. Девочки, вам хорошего дня, приятного аппетита. А прямо сейчас послушаем Геру Грач «Я молодой».

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили расширить льготы для учителей и медработников, приравняв их к госслужащим и дав право на дополнительные выплаты и надбавки к зарплате. Как пишет РИА Новости, также предполагается, что учителя и медики получат право на социальные гарантии, перечень которых предусмотрен законодательством. Среди них медицинское страхование, государственное пенсионное обеспечение, повышенный размер оплаты труда и так далее. При этом отмечается, что действие ограничений, предусмотренных для чиновников, не распространится на указанную категорию работников. В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси. Как сообщил Минтранс, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом, планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят на другие регионы. Стимулирующие меры и адресные программы поддержки помогают формировать транспортную систему, где каждая семья сможет чувствовать себя уверенно во время передвижений по городу, отметил глава Минтранса Андрей Никитин. Более 38 миллионов поездок за 2 года совершено на Троицкой линии московского метрополитена. Как заявил Сергей Собянин, год назад на линии открылись 4 новые станции – Вавиловская, Академическая, Крымская и ЗИЛ. Таким образом, завершилось строительство первого этапа радиуса, в составе которого 11 станций. На линии есть пересадки на Калужско-Рижскую, Сокольническую и Большую кольцевую линию, а также на МЦК. С открытием новых станций поездки в центр стали в 1,5 раза быстрее. Пассажиропоток линии вырос в 3 раза и сейчас составляет около 100 тысяч поездок в день. Развитие линии продолжается. В 2029 году планируется завершить строительство второго этапа, в составе которого будет 6 станций. Доллар на сегодня и завтра 84,26 рубля, евро 97,87. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Легендарный дуэт Михаил Круг, Вика Цыганова на радио «Шансон» в начале часа только для тебя. Только для вас мы очень стараемся здесь на радио «Шансон». И, кстати, есть очень интересная вещь, что новые впечатления способны буквально встряхнуть привычный день. Например, новый маршрут, незнакомое место, разговор с человеком, которого вы раньше не знали. Ну, он должен быть, конечно, приятный, этот разговор. Мозгу вообще полезно иногда получать что-то непривычное, поэтому сегодня предлагаю маленькое изменение, направление, через мгновение тишины хочу. Вот без

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Пойте, пожалуйста, нам любовь. Какая душевная песня. «Кабацкий дым» от Владислава Медяника. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше и больше. И радио «Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
1: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
3: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: Рассрочка клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

0: мы едим. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82

А как же Алексей Петрухин умеет своим задором поднимать настроение. Воскресенье, кстати, как последний кусочек пирога, так хочется растянуть удовольствие. Поэтому не торопимся, отдыхаем, включаем красивую песню для всех романтиков. Прямо сейчас. Ирина Круг.

0: Шансон. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера. Абхазская рыбалка. Каждый вторник в 19.00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Это будет незабываемый вечер, который наполнен любимыми песнями. Состоится он 14 ноября в столичной лайв-арене. На сцену выйдут легенды «Радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие. Возрастное ограничение 12+.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Благодарю вас.
4: Спасибо вам большое.
6: Спасибо.
4: Вы вам большое спасибо.
7: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
8: 18+.
9: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: Шансон.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минпромторг поддержал предложение депутатов Госдумы о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей. Речь идет в том числе об отмене ограничения максимальной стоимости машины. Ведомство разработало поправки, отменяющие лимит в 2 миллиона рублей. В результате семьи получат возможность приобретать транспортные средства любого ценового сегмента, при этом размер господдержки будет увеличен соразмерно стоимости автомобиля. По информации портала «Москва-24» предлагается разрешить объединять федеральную скидку с региональным материнским капиталом или иными мерами поддержки, действующими в субъектах. Сейчас в России насчитывается почти 2 миллиона 900 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 9,5 миллиона детей. Большинство педагогов старше 60 лет планируют продолжать работать после наступления пенсионного возраста. Согласно исследованию, на которое ссылается «Известия», интерес к профессии у них оказался выше, чем у более молодых коллег. Педагоги от 60 до 74 лет меньше жалуются на тревогу, стресс, связанную с работой, усталость, чем коллеги 45-59 лет. При этом почти четверть возрастных школьных учителей отмечают нехватку цифровых навыков, а 44% хотели бы снизить рабочую нагрузку. С 2016 по 2024 год доля педагогов старше 60 лет в российских школах выросла на 5% и достигла 16,4%. Авторы исследования считают, что опыт таких преподавателей можно использовать в наставничестве, в методической работе и подготовке образовательных программ. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. Дарья Березовская, радио «Шансон».

значит без обмана. Наладился этап до Сусумана, где моют золото и все, что рядом с ним. Наладился этап до Сусумана, где моют золото и все, что рядом с ним.

Желаю больше уюта, тепла и радости в это воскресенье. Сегодня мы поздравляем Александра Яковлевича Розенбаума с юбилеем. Наш дорогой мэтр, настоящий народный лекарь душ, отмечает день рождения. И самые искренние пожелания от радио Шансон. Любим, вдохновляемся. А далее легенда радио Шансон Вилли Токарев.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Прекрасный дуэт. Елена Касьянова, Алексей Брянцев в эфире радио «Шансон». А щедрость это или благодарность за полгода москвичи оставили на чай 2,6 миллиарда рублей за первую половину 2026 года. Средняя сумма чаевых в столице составила 504 рубля. Значительно меньше в Петербурге, чуть больше, 976 миллионов рублей. В Сочи средний чек чаевых достиг 451 рубля. А разовый рекорд в Москве составил 132 тысячи. Ну, что сказать, нужно быть щедрым и на любовь, и на добрые поступки. Всем отличного дня!

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керама, гранит, линолеум, ламинат, кварц, винил, а также огромный

0: 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
2: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 1 октября 2026 года.
3: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: больше ритма, больше динамики. Владимир Ждамиров с песней «Чиферок». Добрый вечер, вы на радио «Шансон». А в Москве в эти выходные настоящий велосипедный марафон. Вчера, 12 сентября, прошел осенний велофестиваль для взрослых. 65 тысяч велосипедистов проехали по городу. А сегодня эстафету приняли дети. На Цветном бульваре проходит детский велофестиваль. И знаете, мне кажется, это очень правильное разделение. Хороший вечер. Продолжим с Михаилом Шафутинским. Песня «Случайность».
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера. Абхазская рыбалка. Каждый вторник в 19.00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
7: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
8: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
7: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
8: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
7: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
8: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брюсов.

категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

столице 17 часов 49 минут. На этой музыкальной осенней ноте завершаю свой эфир на сегодня. И пусть у каждого из вас этот воскресный вечер пройдет ярко, а новая неделя начнется легко и с вдохновением. И, конечно, обязательно находите время для того, что делает вас по-настоящему счастливыми. Я с вами не прощаюсь, говорю до встречи. Услышимся на радио «Шансон». Пока-пока.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: По

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Количество путешествий по России к 2030 году должно вырасти до 140 миллионов поездок в год. Как заявил Владимир Путин, турпоездки должны быть не только безопасными и интересными, но и познавательными. Главное, чтобы у людей появились знания о стране, ее культуре, истории, традициях, чувство сопричастности к судьбе Отечества. Как отметил президент, нужно объединить все программы в сфере патриотического туризма на едином информационном ресурсе, чтобы отдыхающие могли выбрать маршрут с учетом своих возможностей и интересов. Мошенники начали массово рассылать продавцам Wildberries фейковые предложения о выплате компенсации за сгоревшие на складах маркетплейса товар. Как сообщили в Ассоциации участников рынка электронной коммерции, аферисты предлагают селлерам помощь в получении выплат, обещая вернуть среднюю стоимость реализации за вычетом стандартной комиссии. За свои услуги злоумышленники просят процент от суммы поврежденного товара, размер которого определяется в индивидуальном порядке. В Ассоциации участников рынка электронной коммерции подчеркнули, что это полностью фейковая схема. Wildberries также подтвердили, что у компании нет никаких дополнительных или тайных каналов компенсации, а появившаяся информация является ложью. Солнечная и теплая погода придет в Москву на следующей неделе. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, днем ожидается от 18 до 20 тепла. В пятницу, возможно, подойдет фронтальная зона и в столичном регионе пройдут дожди. При этом ожидаются прохладные ночи всего плюс 5 градусов. В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещал, что во второй половине следующей недели в столичном регионе начнется бабье лето с температурой до плюс 23 градусов. И напомнил, что отопление в Москве не потребуется включать раньше октября, поскольку в сентябре резких похолоданий не ожидается. Синоптик уточнил, что в октябре москвичей ждет так называемое старое бабье лето, но температура в этот период будет уже не такой высокой, как в сентябре. Дарья Березовская, радио «Шансон».

О, сколько прекрасных дам пропало в этих вот иллюзорных мечтаниях о доме в Подмосковье. Я бы даже сказала, о сколько их упало в эту бездну. С водоплавающими в пруду на участке соток, ну, хотя бы, скажем, 20. Меж тем, гораздо продуктивнее в этом случае мечтать о принце не на белом коне, а, скажем, о прорабе, который в свободное время увлекается орнитологией. Ну, лебедей-то надо куда-то пристроить. Значит, прораб-орнитолог. Вот. Вот. Сформулировали нашу мечту. И пусть она у вас сбудется, если вы об этом мечтаете. Добрый вечер. 18.08. Столица. Меня зовут Юлия Степанова. Лесоповал в начале часа. Далее у нас Виктор Королев. Прямо сейчас Катерина Голицына.

0: белой карете. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.3.

0: Один из самоцветов в нашей музыкальной шкатулочке. Это «Улочки московские», хит Игоря Матвиенко и Александра Шаганова, группа «Любэ», само собой. Давайте посмотрим, что там еще есть в этой шкатулочке. Покажем вам в ближайшее время и дадим послушать песню «Прятки» Виталия Аксенова. Будет дуэт Елены Ваенги и Алены Петровской, Евгений Григорьев, группа «Бумер». Все это в эфире «Радио Шансон». Можем добавить еще и ваших приветов в мобильные выходные. Пишите на радио «Шансон» ваши слова.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
3: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керама, гранит, линолеум, ламинат, кварц, винил, а также огромный выбор

0: 11. ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
1: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
2: Доченька, что это там рисуешь?
3: Это домик. А почему он весь в трещинках?
4: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
3: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль — это проще простого.
5: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: где когда-то мы росли.
1: Если надумаете поиграть в прятки, ну, не прячьтесь слишком хитро, чтобы все-таки большая любовь успела нас, вас найти и застать живыми и здоровыми, так скажем. А радио «Шансон» тем временем продлевает летнее настроение вам, своим слушателям. Все для вас 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря. Легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие звезды. Подробности на радио «Шансон.ру» для лиц старше 18.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя,

0: действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера. Абхазская рыбалка. Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

народный артист России, участник будущей всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» Стас Михайлов в эфире радио «Шансон». Далее зажигает Зайнаб Махаева. Мобильные выходные у нас. Прошу передать привет, пожелания всех благ всему семейству Иващенко, Сочи, Лазаревская, Майкоп, Петербург. Валентина из Краснодара написала. Добрый вечер. Хочу поздравить своего любимого мужа Милехина Сергея с днем рождения. Всего ему самого лучезарного и солнечного. А еще нас с венчанием написала Виктория. Плюс +7 909 955 103 0. Пишите. Не забудьте о подписи.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
2: В интернете наберу «Призма окна.ру».
3: Подробности на сайте.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Кремле допускают возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта на Украине. Лидеры подробно интересовались этой темой и выражали готовность помочь в поиске решения. В свою очередь Владимир Путин приветствовал их инициативу и предоставил подробную информацию о положении дел. Как пишет Москва-24, ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия считает площадку Абу-Даби вполне приемлемой для проведения нового раунда трехсторонних встреч. Минпросвещение разрешили ученикам 5-11 классов применять искусственный интеллект в учебном процессе для поиска информации. Согласно методическим рекомендациям образовательного ведомства, учитель вправе ограничить использование технологий при выполнении заданий, направленных на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления. При этом, как пишет Москва-24, применение искусственного интеллекта запрещено во время промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении заданий, которые требуют личной демонстрации школьникам планируемых результатов обучения. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» — Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. Дарья Березовская, радио «Шансон».

рельсам колеса. Стучат и стучат, увозят тебя далеко. Я знаю.

0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил.
1: Любовь с оттенком грусти. Музыкальная история Селигер Михаила Круга. Бэк-вокал Светлана Тернова. 19.07 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер всем, кто слушает и любит песни радио «Шансон». «Любовь с оттенком материнской тревоги». Следующие песни в исполнении Кати Огонек. Она называется «Дочка». Всем гармонии, мира, счастья, добра и хорошего, крепкого здоровья.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Непременно сделайте пометочку в своем календаре. 14 ноября, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». На сцену выйдут мэтры жанра Михаил Шуфутинский, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Стас Михайлов, Ирина Круг. Молодые артисты тоже будут зажигать на Лайф-арене. Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, вечно молодой. Группа «Воровайки», «Чепик Холла» и многие-многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель сможет стать частью музыкального праздника. Все подробности на сайте radioshanson.ru 12+.

0: Бесплатная парковка за зданием центра.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Новый Belgian X50+, готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgian X50+, в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgian BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указано максимальное смотри, потому что там не выходит. Нет, это Belgian BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Belgian. Надежность в движении.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-72.

0: Игла.
1: Александр Васильевич Дюмин в эфире радио «Шансон», 19:37 в столице. У микрофона Юлия Степанова. Наш вечер продолжается. Скоро нам споет Султан Лагучев, участник фестиваля «Бархатный шансон», между прочим. Чуть раньше Михаил Бублик, участник фестиваля «Бархатный шансон», между прочим. Ну и буквально секунды на секунду песня «Фотография отца» Александра Маршалла. А в мобильные выходные пишет Ирина: «Шансон, слушаю только вас. Пожалуйста, передайте огромный привет моему любимому мужчине Василию из Москвы. Очень хочу, чтобы мы были вместе, и верю в это бесконечно». Далее наши добрые друзья Дима и Андрюша пишут: «Всем тепла этой осени. Едем из Опочки, набрали грибочки». Дима и Андрюша, доброго вам пути, ну и вкусных солений или супчика грибного. Пишите на радио «Шансон» плюс 7 909 955 1030. Не забудьте подписаться.
2: В комнате темно.

0: теперь. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Лагучев в эфире радио «Шансон». Еще раз напомню, участник фестиваля «Бархатный шансон Султан». Узнавайте подробности на сайте radioshanson.ru. Хорошей музыки с каждым днем все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 1 октября 2026 года.
5: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Спасибо.
7: Спасибо вам.
8: Благодарю вас.
6: Спасибо.
8: Мы вам очень
6: спасибо
8: благодарны.
6: Большое. Вы вам
8: благодарны.
6: Большое спасибо.
9: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Восемь вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Госдуме предложили расширить льготы для учителей и медработников, приравняв их к госслужащим и дав право на дополнительные выплаты и надбавки к зарплате. Как пишет РИА Новости, также предполагается, что учителя и медики получат право на социальные гарантии, перечень которых предусмотрен законодательством. Среди них медицинское страхование, государственное пенсионное обеспечение, повышенный размер оплаты труда. При этом отмечается, что действие ограничений, предусмотренных для чиновников, не распространится на указанную категорию работников. Более 38 миллионов поездок за два года совершено на Троицкой линии московского метрополитена. Год назад на линии открылись 4 новые станции: Вавиловская, Академическая, Крымская и ЗИЛ. Таким образом, завершилось строительство первого этапа радиуса, в составе которого 11 станций. На линии есть пересадки на Калужско-Рижскую, Сокольническую и Большую кольцевую линии, а также на МЦК. С открытием новых станций поездки в центр стали в полтора раза быстрее. Пассажиропоток линии вырос в 3 раза и сейчас составляет около 100 тысяч поездок в день. Развитие линии продолжается. В 2029 году планируется завершить строительство второго этапа, в составе которого будет 6 станций. Более 30 тысяч детей и родителей приняли участие во втором детском велофестивале. Он состоялся сегодня в Москве на Цветном бульваре. В заездах участвовали дети от 3 до 14 лет. Для разных возрастных групп подготовили дистанции от 900 метров до 6,6 километра. Как пишет Москва-24, столица подтвердила статус самого спортивного города России. Летом в Москве прошло более 50 крупных спортивных фестивалей и свыше 25 тысяч общедоступных тренировок, в которых приняли участие более 7 миллионов человек. По словам мэра столицы Сергея Собянина, главным событием лета стал спортивный фестиваль в Лужниках, который за месяц собрал почти 2 миллиона участников. Доллар на сегодня-завтра 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. Дарья Березовская, радио «Шансон».

повезло же тем, кто, сохранив самоуверенность 20-летних, ну, к некоторым годам все-таки обзавелись самоиронией и мудростью. Ну, или деньгами. А может быть, и тем, и другим. В общем, или синичкой в руках, или журавлем в небе. Сегодня, кстати, отмечается Международный день журавля. В связи с этим через некоторое время слушайте красивейшую песню в исполнении Вилли Токарева в эфире «Радио Шансон». Ну, а прямо сейчас добрый вечер. Зовут меня Юлия Степанова, 2007 столица. Спасибо вам большое за компанию. И мы продолжаем вот так легко и красиво ностальгировать. Как будто мы с тобой, и не было разлук. Ирина Круг, Алексей Брянцев.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Причина вспышек на солнце. Михаил Бурляш и его гитара в эфире радио «Шансон». Жаркую летнюю южную тему через 3 минуты продолжит Сергей Трофимов. А пока ваше сообщение в мобильные выходные. Денис передает привет Артему, желает удачного рейса.

0: дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

и наши артисты будут устраивать жаркую осень в октябре на бархатном шансоне Евгений Кемеровский, участник фестиваля. Подробности на radioshanson.ru. Владимир Захаров продолжает наш эфир. В пятницу он устраивал живой концерт в нашей студии в программе «Живая струна». Ждем видеозапись, ну, если вдруг не успели в пятницу. Если ты одна...

0: Реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вижу, впереди маячит программа только для вас, и это не мираж. Напомню номер, на который принимаем ваши сообщения. +7 909 955 103 0. Что ж, нам предстоит увидеть Париж вместе с Тамарой Кутидзе и Игорем Аравским, а там уж и заявки выполнять.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Новый LG X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий LG X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре LG BCR Motors на Новикова Прибоя 4.
2: LG. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам. Только для вас.
1: В самом начале программы «Только для вас» хочу сказать, дорогие радиослушатели, понедельник только завтра. На сегодня вечер воскресенье, поэтому расслабьтесь, получайте удовольствие от хороших песен, ну и передавайте приветы, поздравления, добрые слова, что есть, я уверена, у каждого на душе. Пишите, наш номер для ваших сообщений +7 909 955 1030, про подпись в тексте сообщения, пожалуйста, не забудьте. Ну и про время, конечно, которое летит всегда быстрее, чем хочется. И вот без промедления спешу сказать вот что. Сегодня день рождения отмечает артист, без которого невозможно представить ни эфир радио «Шансон», да и в жизнь в целом. Народный артист России, ярчайшая личность. Таланта, знаете, десятерым несли, одному досталось. На песнях этого артиста выросло не одно поколение. Вот даже я вот в школе подбирала эти аккорды и напевала «День такой хороший, и старушки крошат». Поздравляем с красивой датой Александра Яковлевича Розенбаума. Желаем здоровья, любви, вдохновения и, конечно, еще много песен.
2: Ножик медный зажав в кулаке, на удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою...

0: правильно, потому что должны быть у каждого в жизни какие-то ориентиры. И любовь, я вам доложу, любовь, милосердие – самые верные из них. Программа «Только для вас» продолжается. Евгений Григорьев зажигательно пел нам только что к вашим сообщениям. Шансон. Хочу передать пожелание хорошего вечера всем, кто сейчас слушает радио «Шансон». Любовь из Шанталы. Любовь и вам отличного вечера. Шансон. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Андрею из города Ставрополь. Попросите его, пожалуйста, отпустить на тусу в город Краснодар от Ирины. Вот этот вот крик души. Да, ну... Не знаю, конечно. Может, он волнуется за вас. Волнуется, может быть, за вас, Ирина. А то вместе поезжайте, может быть. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет любимой внучке Дашеньке, сыну Евгению и любимому мужу Александру. Очень их люблю. А живут они в Солнечногорске от Елены. Добрый вечер, Шансон. Еду с любимой женой Ольгой из Москвы в Рязань в гости. Оля, я тебя люблю, написал Владимир.
1: Реклама на радио «Шансон». Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

взялась же за народного артиста России Михаила Шуфутинского, который в этом году примет участие и в «Эх, разгуляй», и в фестивале «Бархатный шансон». Так что вот молодцом, так держать. Продолжается программа только для вас. Плюс 7-909-955-1030. Про подпись не забывайте. Едем дальше. Добрый вечер, любимое радио. Едем с мужем с дачи. Дорога дальняя. С хорошей музыкой ехать легче и быстрее. За что вам спасибо. Здорово, что вы с нами. И пусть дорога действительно станет легче. Шлю вам лучи поддержки, как говорится, водительской. Передаем привет нашим друзьям Ольге и Гене, которые где-то в пробке рядом. От Ирины и Валерия. Добрый вечер. Мы опять в пути и слушаем шансон. На этот раз мы в южном направлении. Передайте привет семейству Еловиковых. Не болейте и не хлюпайте носом, желает Марина. Шансон, пожалуйста, поздравьте с днем рождения нашего внука Тимура. Мы его очень любим. Бабушка Лена и дедушка Денис, город Армавир. Тимур, с рождением. Музыки много, шансон один. Передайте привет и пожелания здоровья, добра, счастья, любви, мира семейству Иващенко в Сочи, Лазаревское, Петербург, Майкоп от Валентины Иващенко из города Краснодара.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: только для вас на радио Шансон.
1: Плюс 7-909-955-103.0. Это наш номер, на который еще успеете написать, и ваше сообщение прозвучит в эфире радио Шансон. У меня щеки загорели. Да, я начали краснеть, гореть. И понимаю, почему. Потому что вот семейство Трухачевых очень ждет свое сообщение, видимо. А сначала есть привет бабушке Лене от Алены. Вот. А, добрый вечер, радио Шансон. Возвращаемся с дачи, стоим в пробке. Поддержите, пожалуйста, нас хорошей песней группы Лиса Повал «Два шага». А, передайте привет моей семье, супруге Екатерине Трухачевой. Она за рулем и очень устала. Скоро поменяемся. И сыну Матвею с любовью передает Михаил. А, и сын Матвей тоже не забывает писать шансон. Мы с родителями Михаилом и Екатериной едем домой. Передайте им привет. Желаю всем, кто сейчас в дороге. Ну, в общем, хорошие дороги. А вот и песня.
2: Вещи, слова говорят скорее, чем

навстречу шагну, ты навстречу шагни и пойми не себя, а меня. Это так, просто так, говорится, звони, когда нам

Любить не страшно, Ирина Круг. Да, любить не страшно. Любовь сильнее страха. Продолжается программа «Только для вас». Огромный привет, любимые радио. Передайте такой же огромный привет Елене Васильевне в Батайский проезд, магазину «Цветы». Она умничка и очень хороший флорист. А также огромный привет в город Королев родным деткам Анверчику, Аминочке, Машуне, Любочке, Тимурчику и моей самой маленькой принцессе Софии. Вот у вас детский сад-то. Мама вас очень сильно любит и скоро будет дома от Погореловой Зульфугаровой Валентины. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Круг. Здравствуйте, стоим в пробке на Ярославском шоссе. Тоже возвращаемся с любимой дачки. Всем позитивного настроения желает Вероника. Здравствуйте, радио «Шансон». Передайте привет моему мужу Павлу. Мы едем с дачи и попали в большую пробку. Чтобы снять усталость, включите для него, пожалуйста, песню «Любэ». Твоя Наташа. Плюс +7 909 955 103 и 0. Пожалуйста, пишите.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 41 день. Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: знаете, в марте хорошо такую песню послушать. Впрочем, сумасшедшее счастье в любое время года. Всем временам года покорно. Спасибо Аните Цой за песню. Программа «Только для вас» продолжается. Вот внучка Даша из Солнечногорска передает привет бабушке Лене. И дедуленьке Саше, пожалуйста, передайте. Вот с удовольствием передаю. Дарья передает привет Александру, Олегу, Наталье и Гордею. Хорошей нам дороги домой. Ой, вот скатертью дорожка, ребят, вот, чтобы вот ни сучка, ни задоринки. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Маргарите. Делаем мы с ней вместе хреновину. А, и маринуем помидоры. Я просто думала, вы ругаетесь. Слушать радио «Шансон» дружно и весело. Надеюсь, к двум закончим. Всем хорошего настроения желает Яна. Девчонки, кулинарного вам вдохновения, ну и бодрости.
1: Глубокие руки.

Знаешь, сын, а жизнь твоя будет счастливою, несмотря на разные в ней обстоятельства. Да, она бывает часто несправедливою, и любовь живет по соседству с предательством в отношении к ниже и вышестоящему. Сущность человечика и проявляется. Жизнь прекрасна тем, что в ней по-настоящему можно

0: спасибо тобой.
1: Закон жизни от Виктора Третьякова. В программе «Только для вас», а программа близится к завершению. Я потороплюсь. Здравствуйте, шансон. Передаю привет Леонтьевым, Ольге, сестре, брату Алексею в Московскую область. От Елены сообщение. Следующее не подписано, но зачитаю. Шансон, добрый вечер. Поздравляю с днем рождения очень-очень уважаемого мною лично и всеми медработниками Александра Яковлевича Розенбаума. Здоровья и долгих творческих лет. В далеком 88-м Александр Яковлевич выступал в нашем Курском мединституте в аудитории для нас, для студентов. В своем плотном гастрольном графике он нашел время подарить нам этот шикарный, незабываемый подарок. Благодарю за любую песню любимого коллеги. Мы открывали программу песней Александра Яковлевича в день его 75-летия. Ну, я так скажу, мечтаете услышать этот голос, дождитесь начала следующего часа. Ну, а здесь я завершаю программу «Только для вас». Следующее завтра в понедельник в 15:00.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
2: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Я стакан на руках.
1: В 2007 году вышел альбом Александра Розенбаума «Попутчики». И песня «Попутчик» вошла в этот альбом. Ну, не знаю, насчет стакана. Хочется пожелать народному артисту, чтобы рука чаще держала микрофон и сжимала гитарный гриф. И чтобы новые песни рождались... как можно чаще, как можно больше, мы с удовольствием будем их слушать. Сегодня, 13 сентября, день рождения артиста Александра Розенбауму, 75. Меня зовут Юлия Степанова. Далее у нас в эфире Катя Огонек.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мне уже вот в зрелом возрасте кажется, что люди часто путают любовь со страстью, да? Вам так не кажется? О любви нам скоро будут петь Стас Михайлов, Рада Рай. В эфире также появится в участниках «Разгуляя» Григорий Лепс. Нам споет Иван Леонидович Кучин, Виктор Чупретов. Прямо сейчас дуэт прекрасной Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Песня красивая, как сам город, о котором этот завораживающий дуэт будет нам петь. 22:16 в столице. Добрый вечер.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот. Гордость поколений».
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керама, гранит, линолеум, ламинат, кварц, винил, а также огромный...

0: 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
2: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Обои есть.

0: проще простого.
1: Качественный сайдинг «Альта Профиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альта Форсаж». Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва, 103.

гадать на фантиках, собирайте всех, и девочек, и одноклассников, сами приводите себя в форму. 2 месяца до всенародной танцплощадки «Эхо, разгуляй». Соберемся 14 ноября в Лайф-арене. Радио «Шансон» приглашает всех, кто любит самый динамичный, самый зажигательный, самый танцевальный шансон. И, кстати говоря, самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель может стать, да что там может, станет частью большого музыкального праздника. На сцену выйдут Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин. В общем, все-все-все будут петь для зрителей старше 12 лет. Здесь я прощаюсь с вами до вторника. Алена Петровская и далее. С вами была Юлия Степанова. Пока.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

болезной слепа. Очередь ходит, как волны, и нас прижимает друг к другу толпа. А женщина просто красива, просто кого-то пришла провожать. К ней так и тянет нечистая сила, но мне уезжать, мне уезжать.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

0: сезон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянский.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, выбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ООО ГВБ, Украина, 124-7-0-47-13-19,
1: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 40 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

по морям искал тебя годами. Подняла красавица глаза.

0: Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как.

0: быть, Господь отпустит и простит.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио «Шансон».

0: шансон. Темная ночка. На радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.
1: Не знаю, кем он был в бою храним, но точно был везучим и в почете. Я столько раз охотился за ним.

пес на виражах непрост, и крест свой получил он неспроста, все норовит зайти поближе в хвост.

Его ввели в землянку, вот и он. В глазах потухший страх и дрожь в руке, но виден лоск, он все-таки барон.

0: 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захватить.
5: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.